слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

На радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Властелин.
1: Афиша кино.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В честь праздника Великой Победы предлагаем вам посмотреть тематические кинопостановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. Начнем с военной драмы «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 41-го года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящие единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Возрастное ограничение 12+.
4: Только смотри, без подавков!
5: Огонь, огонь!
6: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
7: Может нести и до 10 человек, и груз.
8: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
9: Уколов! Я!
10: Я? Ну скажи, страшно. Всем страшно. Вот их база.
9: Ну, полетели?
3: Еще одна драма, доступная в прокате, называется «Литвяк. Великая Отечественная война». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии. Возрастное ограничение 16+.
11: Лидия... как лед, а Лилия, как лилия.
12: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
13: Падает.
14: Сядет.
15: Эй, парень! Это свои!
16: Герой наш, кто?
13: Если бы не вы, у нас бы, наверное, уже в живых бы не было.
17: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота. Раздевают души до гола,
18: тебя поломают, тебя никогда. На тебя падает!
16: Села где?
17: Вот здесь.
16: Прекрасно, у немцев, да?
13: Она 808.
19: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
20: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
21: И почему ты выбрал воздух?
13: Я хотел летать.
21: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать. Потому что это же...
3: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
22: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Хорошее настроение.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «Ц», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алроса ГАЗ» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-0093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-0093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-0093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25.
0: Алмазный край.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Вы слушаете

Мы ищем врага вовне, а враг глубоко внутри. Твой голос станет одним с голосом птичьей стаи. Я еще пока на земле.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном, LFS-Тун-Сет-Т-Аон и Кюсет-Тун-Бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба по и клиническую бирсу, то суммирую себе кисть.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Хорошее настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Слушай.

0: В Мирном 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е, оплата до

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша кино.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В честь праздника Великой Победы предлагаем вам посмотреть тематические кинопостановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. Начнем с военной драмы «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 41-го года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящие единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Возрастное ограничение 12+.
4: Только смотри, без подавков!
5: Огонь, огонь!
6: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
7: Может нести и до 10 человек, и груз.
8: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
9: Уколов! Я!
10: Я. Ну, скажи, страшно. Всем страшно.
11: Нас.
10: Вот их база.
9: Ну, полетели?
3: Еще одна драма, доступная в прокате, называется «Литвяк. Великая Отечественная война». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии. Возрастное ограничение 16+.
12: Лидия... как лед, а Лиля, как лилия.
13: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
14: Падает. Сядет.
15: Эй, парень! Это свои!
16: Герой наш, кто?
14: Если бы не вы, у нас бы, наверное, уже в живых бы не было.
17: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
18: Раздевают души до гола, тебя поломают, тебя не тогда.
19: На тебя падает.
20: Село где?
21: Вот здесь.
20: Прекрасно, у немцев, да?
14: Она 808.
22: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
23: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
24: И почему ты выбрал воздух?
14: Я хотел летать.
24: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать. Потому что это же...
3: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: «Эй-колонка, вруби алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун Бирмида свидетельствует. Себя с информационной технологией на массовой коммуникации надзор Федеральной службы и клиническую бибицу, то суню себе кисню бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Алмазный край, Алмазный край.
0: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
5: Вы слушаете

0: непомерно. 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша кино.
3: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
4: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В честь праздника Великой Победы предлагаем вам посмотреть тематические кинопостановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. Начнем с военной драмы «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 41-го года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящие единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Возрастное ограничение 12+.
5: Только смотри, без подавков!
6: Огонь, огонь!
7: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
8: Может нести и до 10 человек, и груз.
9: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
10: Уколов! Я!
11: Я? Ну скажи, страшно.
12: Всем страшно.
11: Нас. Вот их база.
13: Ну, полетели?
4: Еще одна драма, доступная в прокате, называется «Литвяк. Великая Отечественная война». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии. Возрастное ограничение 16+.
14: Лидия... как лед, а Лилия, как лилия.
15: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
16: Падает.
17: Сядет.
18: Эй, парень! Это свои!
19: Герой наш, кто?
16: Если бы не вы, у нас бы, наверное, уже в живых бы не было.
20: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
21: Раздевают души до гола, тебя поломают, тебя гитара.
22: На тебя падает!
23: Села где?
24: Вот здесь.
23: Прекрасно, у немцев, да?
16: Она 808.
25: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
26: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
27: И почему ты выбрал воздух?
16: Я хотел летать.
27: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать. Потому что это же...
4: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

сердце мается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Не плачь, моя милая, я его не подпущу к тебе. Ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь я

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и тенера средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы ТАР и Кюсет Тубе Бирсел Тосуню Субе Кисунюгар Бирга Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 21 час.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят твои неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит зима.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: «Алмазный край».
1: «Алмазный край».

0: Смирно. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирнемеда свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический бибирсел, то в сумме субъекты с.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Мирным. Час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Герлер Надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сол, Тавсунюс и Бекисунюгар Бирга 5.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

0: радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
1: А мы не пара, знаешь, может быть, но не точно. Меня ругаешь, я люблю, и пока все прочно. При каждой ссоре ставим мы многоточие. Да в жизни так бывает.

«Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

горизонт мы исчезали, где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. В мирном 3.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Осколки сердца.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Мы с вами 24/7. В Мирном 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе позиция.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. «Алмазный край». Радио без границ.
1: Привет. Ты как? Прости. И не вернусь обратно, то здесь не прав, мы узнаем завтра.

0: В мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Теперь подробно. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска – Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. Далее. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Первые теплые дни на воде – это еще и время трагедии. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилю и Большая Бытуобия, Марха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках, часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
4: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь.
3: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ними можно получить травму. И еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» по адресу Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Комментирует Сардана Дичковская, директор музея алмаза.
5: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ну, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
3: Экскурсии в музей алмаза проходят раз в час. В группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов. И это новости короткой строкой. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Теперь подробно. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска – Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. Далее. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Первые теплые дни на воде – это еще и время трагедии. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилю и Большая Бытуобия, Марха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках, часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
3: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты. На себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт. Спасательные жилеты спасут жизнь.
2: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ними можно получить травму. И еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» по адресу Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Комментирует Сардана Дичковская, директор музея алмаза.
4: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ну, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
2: Экскурсии в музей алмаза проходят раз в час. В группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: плачешь дома.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаун и Кюсетун Бирмеля свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации Федеральной службы и клинической бирсел, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Теперь подробно. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска – Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. Далее. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Первые теплые дни на воде – это еще и время трагедии. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилю и Большая БТО, Биомарха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках, часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
2: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь.
1: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плавучие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ними можно получить травму. И еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» по адресу Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Комментирует Сардана Дичковская, директор музея алмаза.
3: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
1: Экскурсии в музей алмаза проходят раз в час. В группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».